нас ведь все отдадут, взамен себе не попросив. За тебя легко пойдут в неравный бой и всегда.

0: Слушаешь радио BFM. Мир. Лайф-драйв.
1: Главное правило женатого ферзя:
2: смотреть можно, трогать нельзя.

0: Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.

0: 4 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: 5 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: слушателей.
1: Привет, радио PFM из Калининграда. Мы с Михалычем работаем на стройке, и когда работаем, всегда слушаем ваше радио. Спасибо.

0: Реклама на PFM.
1: Если искать мировые шедевры, можно случайно найти новые преступления. Смотрите остросюжетные детективы по романам Анны Малышевой. По будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8 495 223 62.

0: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в этот четверг, разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Твой девиз сегодня: тише едешь, дальше будешь.
1: Телец.
0: Для тебя 1 октября – отличный день, чтобы заняться финансовым планированием. Возможны неожиданные мелкие траты или, наоборот, возврат старого долга.
1: Близнецы.
0: Ты будешь фонтанировать идеями, но помни, кто много говорит, тот часто терпит неудачу, поэтому лучше соблюдать меру.
1: Рак.
0: Твой четверг идеален для семейного ужина или свидания.
1: Лев.
0: Одиночное лидерство сейчас не в тренде. Позволь кому-то другому побыть в центре внимания.
1: Дева.
0: Звезды выстраиваются так, чтобы подчеркнуть твой профессионализм. Направь фокус своего внимания на работу.
1: Весы.
0: Позволь себе роскошь интеллектуального отдыха. Порадуй себя покупкой новой книги или визитом на вдохновляющую лекцию.
1: Скорпион.
0: Первый день октября предлагает без страха заглянуть вглубь себя и принять свои теневые стороны.
1: Стрелец.
0: Не скупись на комплименты коллегам и романтические жесты для близких. Эта спонтанная забота окупится вдвойне.
1: Козерог.
0: Твой день пройдет в мелких делах, решении бытовых вопросов или визитах ко врачу.
1: Водолей.
0: Займись хобби или примерь необычный наряд. Позволь себе побыть ярким.
1: Рыбы.
0: День призывает тебя вернуться к истокам. Твоя крепость, твой дом и твоя семья – вот где сейчас сокрыта вся сила. Желаю доброго утра и классного четверга. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

0: часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM.
1: Радио PFM. Реклама на PFM.
2: Какой Тенет вы выберете в октябре? Больше пространства – Стенет Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стенет Т7. Ноль причин откладывать покупку. Новый Тенет по спеццене от 2 200 000 рублей весь октябрь 2026-го. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
3: Ее точно слушают. Реклама
1: на радио PFM.
0: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
0: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Когда на кону красивая жизнь, деньги и власть, тебе все дозволено или нет?
2: Моя дочь продала наш дом и улетела в Рио-де-Жанейро.
1: Новая бразильская мелодрама «Все дозволено». Смотрите с 5 октября ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
3: Встречайте! Главное театральное событие осени. Национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра». С 20 по 30 ноября на ведущих сценах Омска лучшие спектакли со всей России, в сердце которых музыка. Билеты на сайтах театров. 16+.
4: Ее точно слушают.
0: Реклама
4: на радио PFM.
5: Телефон рекламной службы
6: 8-495-223-62-35.
5: 8-495-223-62-35.

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. 11-летняя шахматистка стала самой молодой женщиной-гроссмейстером в истории. Кто она и чей рекорд побила, сейчас расскажу. Итак, 11-летняя Бодхана Сиванандан на шахматной олимпиаде в Самарканде выполнила условия, необходимые, чтобы получить звание гроссмейстера среди женщин. Этот статус считается для шахматисток высшей ступенью. Не могу не отметить, что даже до получения звания девочка обыгрывала уже к тому моменту состоявшихся гроссмейстеров, да к тому же мужчин, которые заметно старше 11. Получив свое почетное звание в столь юном возрасте, Бодхава Сиванандан побила рекорд Екатерины Лагно. Будущая чемпионка России, чемпионка Европы, чемпионка мира по быстрым шахматам и чемпионка мира по блицу. Звание гроссмейстера среди женщин получила в 12. Пока на этом все. Больше фактов и новостей в следующих выпусках на vk.ru/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: ВИЧ сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
1: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
2: Автосалон Тамбов Авто приглашает ценителей надежных автомобилей Kia и Hyundai. В наличии новые, легендарные и ликвидные кроссоверы и седаны Solaris.
3: Успей купить уходящую легенду.
2: Ждем вас по адресу: улица Киквидзе, 85В. Подробности по телефону 734-100.
3: 734-100.
4: Ее точно слушают. Реклама
3: на радио PFI.
5: Телефон рекламной службы в Тамбове
6: 644-99-1.
5: 644-99-1.

0: Доброе утро, друг мой, с тобой. Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в этот четверг? Разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Твой девиз сегодня – тише едешь, дальше будешь.
1: Телец.
0: Для тебя 1 октября – отличный день, чтобы заняться финансовым планированием. Возможны неожиданные мелкие траты или, наоборот, возврат старого долга.
1: Близнецы.
0: Ты будешь фонтанировать идеями, но помни, кто много говорит, тот часто терпит неудачу, поэтому лучше соблюдать меру.
1: Рак.
0: Твой четверг идеален для семейного ужина или свидания.
1: Лев.
0: Одиночное лидерство сейчас не в тренде. Позволь кому-то другому побыть в центре внимания.
1: Дева.
0: Звезды выстраиваются так, чтобы подчеркнуть твой профессионализм. Направь фокус своего внимания на работу.
1: Весы.
0: Позволь себе роскошь интеллектуального отдыха. Порадуй себя покупкой новой книги или визитом на вдохновляющую лекцию.
1: Скорпион.
0: Первый день октября предлагает без страха заглянуть вглубь себя и принять свои теневые стороны.
1: Стрелец.
0: Не скупись на комплименты коллегам и романтические жесты для близких. Эта спонтанная забота окупится вдвойне.
1: Козерог.
0: Твой день пройдет в мелких делах, решении бытовых вопросов или визитах ко врачу.
1: Водолей.
0: Займись хобби или примерь необычный наряд. Позволь себе побыть ярким.
1: Рыбы.
0: День призывает тебя вернуться к истокам. Твоя крепость, твой дом и твоя семья – вот где сейчас сокрыта вся сила. Желаю доброго утра и классного четверга. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

0: Ты слушаешь Радио Пи ФМ. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На Радио Пи ФМ.

0: 8 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
1: Какой Тенет вы выберете в октябре? Больше пространства – Стенет Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стенет Т7. Ноль причин откладывать покупку. Новый Тенет по спеццене от 2 200 000 рублей весь октябрь 2026-го. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
2: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
3: Автосалон «Тамбов Авто» приглашает ценителей надежных автомобилей Kia и Hyundai. В наличии новые, легендарные и ликвидные кроссоверы и седаны «Солярис».
4: Успей купить уходящую легенду.
3: Ждем вас по адресу: улица Кикидзе, 85В. Подробности по телефону 734-100.
5: Точно слушают. Реклама. На радио PFM.
6: Телефон рекламной службы в Тамбове.
7: 644-99-1.
6: 644-99-1.

0: слушателей.
1: Доброе утро, меня зовут Дима из Казани. Я слушаю PFM, потому что у вас самая лучшая музыка через умные колонки.
2: Хочешь услышать свой голос в эфире? Присылай голосовое нам в Telegram или WhatsApp. Говори, из какого ты города и почему любишь

0: Реклама на PFM.
1: Если искать мировые шедевры, можно случайно найти новые преступления. Смотрите остросюжетные детективы по романам Анны Малышевой. По будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8-495-223-62-35.
3: 8-495-223-62-35.

0: А сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Более половины россиян считают, что чувство юмора помогало им в построении карьеры. 56% опрошенных действительно уверены, чувство юмора в достижение профессиональных успехов внесло ощутимый вклад. Практически каждый пятый участник исследования, наоборот, карьерных плюсов чувства юмора не увидел. Отмечу, опрашивали тех, кто считает, что у него есть это чувство. Каждый четвертый, нет, не отшутился, затруднился ответить на поставленный вопрос. Кстати, мужчинам и женщинам чувство юмора помогает в поиске работы и построении карьеры почти одинаково часто. Положительный ответ дали 57% опрошенных мужчин и 56% представительниц прекрасного пола. В исследовании, которое провел российский сервис для поиска работы и подбора сотрудников, принимали участие экономически активные россияне старше 18 из всех округов страны. Пару слов про тех, кто на работу принимает. 51%, то есть более половины, признались, если в ходе собеседования выяснится, что соискатель обладает хорошим чувством юмора, это станет дополнительным аргументом в пользу кандидата. На работе и не только слушай PFM. В эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: PFM.
1: Радио PFM. Реклама на PFM.
2: ВИЧ. Сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
3: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
4: Пригласи себя в театр. В Тамбовском драматическом театре премьеры и любимые постановки на главной сцене в малом и камерных залах для зрителей всех возрастов. Тамбовский драматический театр – место, где оживают истории. Билеты можно приобрести в кассе театра, улица Интернациональная, 15, или на официальном сайте tambovteatr.ru. 6+.
5: Угол Тамбов театр, Украина, 106-82-905-21-90, город Тамбов, улица Интернациональная, 15.
6: Мебель Эстет. Кухни, шкафы и другая мебель по уникальным проектам. Персонально для хороших людей. Посетите наши фирменные салоны. Карла Маркса 103 и Советская 39. Мебель Эстет.
7: Ее точно слушают. Реклама
1: на радио PFM.
8: Телефон рекламной службы в Тамбове.
9: 644-99-1.
8: 644-99-1.

0: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в этот четверг, разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Твой девиз сегодня: тише едешь, дальше будешь.
1: Телец.
0: Для тебя 1 октября – отличный день, чтобы заняться финансовым планированием. Возможны неожиданные мелкие траты или, наоборот, возврат старого долга.
1: Близнецы.
0: Ты будешь фонтанировать идеями, но помни, кто много говорит, тот часто терпит неудачу, поэтому лучше соблюдать меру.
1: Рак.
0: Твой четверг идеален для семейного ужина или свидания.
1: Лев.
0: Одиночное лидерство сейчас не в тренде. Позволь кому-то другому побыть в центре внимания.
1: Дева.
0: Звезды выстраиваются так, чтобы подчеркнуть твой профессионализм. Направь фокус своего внимания на работу.
1: Весы.
0: Позволь себе роскошь интеллектуального отдыха. Порадуй себя покупкой новой книги или визитом на вдохновляющую лекцию.
1: Скорпион.
0: Первый день октября предлагает без страха заглянуть вглубь себя и принять свои теневые стороны.
1: Стрелец.
0: Не скупись на комплименты коллегам и романтические жесты для близких. Эта спонтанная забота окупится вдвойне.
1: Козерог.
0: Твой день пройдет в мелких делах, решении бытовых вопросов или визитах ко врачу.
1: Водолей.
0: Займись хобби или примерь необычный наряд. Позволь себе побыть ярким.
1: Рыбы.
0: День призывает тебя вернуться к истокам. Твоя крепость, твой дом и твоя семья – вот где сейчас сокрыта вся сила. Желаю доброго утра и классного четверга. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

0: Ты слушаешь. Радио PFM. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио PFM.

0: 9 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Автосалон «Тамбов Авто» приглашает ценителей надежных автомобилей Kia и Hyundai. В наличии новые, легендарные и ликвидные кроссоверы и седаны «Солярис».
1: Успей купить уходящую легенду.
0: Ждем вас по адресу: улица Киквидзе, 85В. Подробности по телефону 734-100.
1: 734-100.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Когда на кону красивая жизнь, деньги и власть, тебе все дозволено или нет?
2: Моя дочь продала наш дом и улетела в Рио-де-Жанейро.
1: Новая бразильская мелодрама «Все дозволено». Смотрите с 5 октября ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
3: Встречайте главное театральное событие осени. Национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра». С 20 по 30 ноября на ведущих сценах Омска лучшие спектакли со всей России, в сердце которых музыка. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, правительства Омской области и Союза театральных деятелей. Билеты на сайтах театров. 16+.
4: Ее точно слушают. Реклама
5: на радио PFM.
6: Телефон рекламной службы
7: 8 495 223 62 35.

0: наконец-то моя очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. В одном из районов Стамбула кошка предотвратила ограбление, помешала четырем грабителям открыть дверь. Точнее, четырем грабительницам. Попытка злоумышленниц проникнуть в квартиру на 12 этаже жилого комплекса сорвалась благодаря кошке. Совпадение или нет, но кличку этой кисы можно перевести на русский как «чудо». В семье питомец живет уже 8 лет и, очевидно, выполняет не только мурлыкающие функции, но и дом защищает. Кошка по кличке Чудо отбивалась от грабительниц лапами, когда те пытались проникнуть в квартиру. Отмечается, что злоумышленницы не теряли надежду около 45 минут, даже надевали перчатки или пытались прогнать кошку ногой, чтобы прорваться внутрь, но потерпели неудачу. В конечном счете, проиграв кошке, покинули здание. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, когда подозреваемые скрывались с места происшествия. Кстати, другую квартиру в этом же доме ограбить им удалось, потому что, вероятно, сторожевого кота там не было. Пока у меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на PFM.

0: Доброе утро, друг мой, с тобой. Лёля Бубнова, что обещают нам звезды в этот четверг, разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Твой девиз сегодня: тише едешь, дальше будешь.
1: Телец.
0: Для тебя 1 октября – отличный день, чтобы заняться финансовым планированием. Возможны неожиданные мелкие траты или, наоборот, возврат старого долга.
1: Близнецы.
0: Ты будешь фонтанировать идеями, но помни, кто много говорит, тот часто терпит неудачу, поэтому лучше соблюдать меру.
1: Рак.
0: Твой четверг идеален для семейного ужина или свидания.
1: Лев.
0: Одиночное лидерство сейчас не в тренде. Позволь кому-то другому побыть в центре внимания.
1: Дева.
0: Звезды выстраиваются так, чтобы подчеркнуть твой профессионализм. Направь фокус своего внимания на работу.
1: Весы.
0: Позволь себе роскошь интеллектуального отдыха. Порадуй себя покупкой новой книги или визитом на вдохновляющую лекцию.
1: Скорпион.
0: Первый день октября предлагает без страха заглянуть вглубь себя и принять свои теневые стороны.
1: Стрелец.
0: Не скупись на комплименты коллегам и романтические жесты для близких. Эта спонтанная забота окупится вдвойне.
1: Козерог.
0: Твой день пройдет в мелких делах, решении бытовых вопросов или визитах ко врачу.
1: Водолей.
0: Займись хобби или примерь необычный наряд. Позволь себе побыть ярким.
1: Рыбы.
0: День призывает тебя вернуться к истокам. Твоя крепость, твой дом и твоя семья – вот где сейчас сокрыта вся сила. Желаю доброго утра и классного четверга. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

0: 10 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: слушаем слушателей.
1: Добрый вечер, PFM. Хочу передать привет моим лучшим друзьям Антохе Никулину и Ольге Никулиной. И хочу поздравить Ольгу Никулину с прошедшим днем рождения. Спасибо, PFM. Вы лучшие.

0: Украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. А массаж нам сделает рюкзак. Про новую разработку технологического института в Китае сейчас расскажу. Снять усталость мышц спины можно с помощью тепла и автоматизированного массажа, когда ролики перемещаются по спине по заранее заданной траектории. Однако такие процедуры, как правило, стандартизированы и не учитывают индивидуальные особенности состояния мышц конкретного человека, отмечают специалисты из Уханьского технологического института в Китае. Они хотели найти более персонализированный подход и разработали что-то очень напоминающее рюкзак. Систему, которую нужно носить на плечах, при этом с помощью электродов, закрепленных на коже, новинка отслеживает электрическую активность 4 групп мышц спины. Система определяет, какие именно мышцы устали и насколько сильно. Этот умный рюкзак массирует проблемные зоны, регулируя интенсивность воздействия в зависимости от уровня усталости. Специалисты из Гарварда отмечают, китайский рюкзак-массаж необходимо сделать более легким и компактным, прежде чем он станет практичным решением. А уж если прогресс дойдет до того, чтобы встроить массаж спины в обычный рюкзак, даже я ради такого смогу на время от сумки отказываться. Пока все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на PFM.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
2: ВИЧ. Сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: Сила слова на TFM.
1: Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Ты выглядишь как настоящий хипстер. Эта фраза звучит и как комплимент, и как что-то совершенно противоположное. Кто же такие эти хипстеры? Само слово произошло от английского «to be hip», то есть «быть модным», что роднит наших героев с представителями другой, не менее известной субкультуры – хиппи. Считается, что первые хипстеры появились в США еще в 40-х годах прошлого столетия. Так тогда называли поклонников джаза, для которых вечеринки, стиль и музыка встали во главу угла. В наших краях таких ребят называли «стилягами». Современные хипстеры появились в конце 2000-х и отличаются от своих предшественников. Но что-то общее у них есть. Я про любовь к стильной одежде и хорошей музыке. Если ты вдруг захотел приобщиться к этой субкультуре, среди твоих интересов должны быть современное искусство, инди-рок, артхаусное кино и винтажная одежда. Свитер деда вполне подойдет, если хорошо сохранился. А еще у тебя должна быть стильная борода или усы. В качестве транспорта используй самокат. И не ешь мясо. Все эти ингредиенты можно как миксовать в одном коктейле, так и употреблять по отдельности. Не спеши бить в глаз, если кто-то тебя назвал хипстером. Лучше сделай выводы. Может, этому кому-то просто понравился твой стиль.
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Даже на стиле помни. Сила в слове.
0: Сила слова. На

0: 11 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

Реклама на PFM. Встречайте! Главное театральное событие осени. Национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце

0: театра. С 20 по 30 ноября на ведущих сценах Омска лучшие спектакли со всей России, в сердце которых музыка. Билеты на сайтах театров. 16+.
1: Ее точно слушают. Реклама.
2: На радио PFM.
3: Телефон рекламной службы.
2: 8-495-223-62-35.
3: 8-495.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод» имени Попова представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Здравствуйте, меня зовут Сережа. Мне 9 лет. Мы со школой как-то ездили на экскурсию в музей. Мне понравилось, а папа сказал, что нас надо на картошку возить. Я не понял, что значит на картошку. И папа рассказал мне, что от завода, где он работает монтажником санитарно-технических систем и оборудования, сотрудники раньше ездили собирать картошку. И дедушка мой ездил. Он тоже работал на этом заводе. Там было весело, пели песни под баян. Я тоже хочу работать на заводе, как папа и дедушка. И картошку собирать хочу.
3: Монтажник санитарно-технических систем и оборудования. Специалист, который занимается установкой, монтажом и обслуживанием систем водоснабжения, отопления, кондиционирования и другого санитарно-технического.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 12 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: слушаем слушателей.
1: Всем привет, я Упорова Анастасия из Республики Алтай. Ваше радио я слушаю уже очень давно, это мое любимое радио. Хочу передать привет своей семье, и в частности Упорову Егору Константиновичу. Он сейчас в 7 классе, и совсем скоро он поедет в Волгоград на соревнования. И желаю ему победы, и чтобы привез сувенирчики. Всем счастья и добра!
0: Хочешь услышать свой голос в эфире? Присылай голосовое нам в Telegram или WhatsApp. Говори, из какого ты города и почему любишь PFM. Записывай номер. Плюс

0: Наконец-то моя очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Более половины россиян считают, что чувство юмора помогало им в построении карьеры. 56% опрошенных действительно уверены, чувство юмора в достижение профессиональных успехов внесло ощутимый вклад. Практически каждый пятый участник исследования, наоборот, карьерных плюсов чувства юмора не увидел. Отмечу, опрашивали тех, кто считает, что у него есть это чувство. Каждый четвертый... нет, не отшутился, затруднился ответить на поставленный вопрос. Кстати, мужчинам и женщинам чувство юмора помогает в поиске работы и построении карьеры почти одинаково часто. Положительный ответ дали 57% опрошенных мужчин и 56% представительниц прекрасного пола. В исследовании, которое провел российский сервис для поиска работы и подбора сотрудников, принимали участие экономически активные россияне старше 18 из всех округов страны. Пару слов про тех, кто на работу принимает. 51%, то есть более половины, признались, если в ходе собеседования выяснится, что соискатель обладает хорошим чувством юмора, это станет дополнительным аргументом в пользу кандидата. На работе и не только слушай PFM. В эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Радио PFM.
1: PFM.
0: Реклама на PFM. Какой Тенет вы выберете в октябре? Больше пространства с Тенет Т4Л. Больше технологий и комфорта с Тенет Т7. Ноль причин откладывать покупку. Новый Тенет по спеццене. От 2 200 000 рублей весь октябрь 2026-го. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
2: ВИЧ. Сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, но сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
3: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
4: Пригласи себя в театр. В Тамбовском драматическом театре премьеры и любимые постановки на главной сцене в малом и камерных залах для зрителей всех возрастов. Тамбовский драматический театр – место, где оживают истории. Билеты можно приобрести в кассе театра, улица Интернациональная, 15, или на официальном сайте tambovteatr.ru. 6+.
5: Угол Тамбов театр, Украина, 162 905 21 90, город Тамбов, улица Интернациональная, 15.
6: Автосалон «Тамбов Авто» приглашает ценителей надежных автомобилей Kia и Hyundai. В наличии новые, легендарные и ликвидные кроссоверы и седаны. Данный Солярис.
7: Успей купить уходящую легенду.
6: Ждем вас по адресу: улица Киквидзе, 85В. Подробности по телефону 734-100.
7: 734-100.
8: Ее точно слушают. Реклама.
0: На радио PFM.
9: Телефон рекламной службы в Тамбове.
10: 644-99-1.
9: 644-99-1.

0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: В эфире программа о большом путешествии языка, меняющего мир. Привет, с тобой Андрей Турецкий. Балет – это искусство, а еще язык, тело и эмоции. Русские – бесспорные лидеры мирового балета. Специалисты всего мира при составлении рейтингов авторитетнейших балетных школ чаще всего ставят на первые места учебные заведения двух российских столиц. Рядом фигурируют французские, английские и американские школы. Что интересно, все они тоже в каком-то смысле русские, ведь у истоков стояли выходцы из Российской империи. И до сих пор эти зарубежные школы существуют по правилам и канонам, заложенным в начале 20 века. Главный виновник здесь – Сергей Дягилев. Театральный и художественный деятель, меценат и настоящая мировая звезда своего времени. В самом начале прошлого столетия Дягилев занимался популяризацией отечественного искусства за рубежом. Работал и с художниками, и с музыкантами. В период с 1908 по 1910 Дягилев устраивал в Париже русские сезоны, впоследствии ставшие легендарными. Европейцам показывали лучшие постановки с лучшими артистами. Зашли сразу с козыря. Оперы «Борис Годунов», где главную роль исполнил сам Федор Шаляпин. Русская культурная революция прокатилась по Лондону, Берлину, Риму, Монте-Карло, США, Южной Америке. Мировые гастроли оставили след, который ощущается до сих пор. Если говорить про балет, Российская империя тогда считалась и единственным на планете местом, где этот вид искусства достиг своего идеала. И в других странах захотели свой балет такого же уровня. Широкая русская душа не могла отказать. Многие танцоры и хореографы из труппы Дягилева сыграли ключевую роль в становлении балета за пределами России. Ольга Преображенская, Любовь Егорова и Матильда Кшесинская открыли свои школы в Париже. Тамара Корсавина стала вице-президентом Королевской академии танца в Лондоне. А Адольф Вольм, Михаил Морткин и Джордж Баланчин развивали балет в США. И это далеко не все. Такой вот международный язык. Танца. Русского танца.
0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

0: 13 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Life.
1: Главное правило женатого ферзя:
2: смотреть можно, трогать нельзя.

0: Реклама на PFM. Встречайте главное театральное событие осени. Национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра». С 20 по 30 ноября на ведущих сценах Омска лучшие спектакли со всей России, в сердце которых музыка. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, правительства Омской области и Союза театральных деятелей. Билеты на сайтах театров. 16+.
1: Ее точно слушают. Реклама.
2: На радио PFM.
3: Телефон рекламной службы.
4: 8-495-223-62-35.
3: 8-495-223-62-35.

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. В одном из районов Стамбула кошка предотвратила ограбление, помешала четырем грабителям открыть дверь. Точнее, четырем грабительницам. Попытка злоумышленниц проникнуть в квартиру на 12 этаже жилого комплекса сорвалась благодаря кошке. Совпадение или нет, но кличку этой кисы можно перевести на русский как «Чудо». В семье питомец живет уже 8 лет и, очевидно, выполняет не только мурлыкающие функции, но и дом защищает. Кошка по кличке Чудо отбивалась от грабительниц лапами, когда те пытались проникнуть в квартиру. Отмечается, что злоумышленницы не теряли надежду около 45 минут, даже надевали перчатки или пытались прогнать кошку ногой, чтобы прорваться внутрь, но потерпели неудачу. В конечном счете, проиграв кошке, покинули здание. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, когда подозреваемые скрывались с места происшествия. Кстати, другую квартиру в этом же доме ограбить им удалось, потому что, вероятно, сторожевого кота там не было. Пока у меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на PFM.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
2: ВИЧ – сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: Волна турецкого на PFM. Программа обо всем, что ты хотел знать или не хотел. Привет, меня зовут Андрей Турецкий. Кто придумал жвачку? Однозначного ответа на этот фундаментальный вопрос нет. Но тему изучить надо, ведь по некоторым подсчетам регулярно жует примерно половина населения нашей планеты. Самый древний прообраз жевательной резинки был обнаружен археологами на территории современной Финляндии. Продукту около 5000 лет. Известно, что древние греки жевали смолу мастикового дерева и пчелиный воск. И не для того, чтобы пузыри надувать. Таким образом, они проводили гигиену полости рта. Представители народов майя предпочитали каучук из застывшего сока дерева под названием гивея. Ацтеки использовали натуральный латекс, который добывали из саподиллы. Это тоже дерево. Североамериканские индейцы выпаривали на костре смолу хвойных деревьев. Сибирские народы жевали смолу лиственницы. В Индии делали смесь из особых листьев и семян. И в этом случае нет, не для гигиены. Эту жвачку использовали в качестве афродизиака. В 1848 году в США начала работу первая в мире фабрика по производству жвачки. С этого момента бубль-гум начинает постепенное завоевание мира. В 1957 в СССР прошел 6-й международный фестиваль молодежи. Тогда в Москву впервые официально привезли жевательную резинку. Считается, что именно в то время и родилась легендарная фраза «Мир, дружба, жвачка». Историки жевательной резинки делятся на два лагеря. Кто-то считает, что в СССР производство было запущено во второй половине 60-х в Таллине, кто-то в 70-х в Ереване. А вот что не является предметом для споров. Впервые в космос жвачку взяли в 1965-м. Астронавт Джеймс МакДивитт в течение 4 дней использовал ее вместо зубной щетки и пасты. Сегодня жевательная резинка является обязательной частью сухого пайка космонавтов на Международной космической станции. Самая дорогая в мире жвачка ушла с аукциона за 455 тысяч евро. До того, как стать лотом, она была прожевана бывшим главным тренером футбольного клуба Манчестер Юнайтед Алексом Фергюсоном. Ну а на втором месте жвачка певицы Бритни Спирс. Продукт ушел с того же аукциона за 14 тысяч долларов в 2004 году. Такие дела. С тобой был Андрей Турецкий.
1: Волна турецкого
0: на PFM.

с ней. Девочка с нашего двора, она не такая, как все. Все не такие, как она пыталась с ней. Девочка

0: 14 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далекой галактики.

0: слушателей.
1: Всех приветствую, я из города Тюмени, я слушаю ваше радио сутками, и мне очень нравятся песни. Они позитивные, заряжают энергию. Всем желаю хорошего.

0: А сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. А массаж нам сделает рюкзак. Про новую разработку технологического института в Китае сейчас расскажу. Снять усталость мышц спины можно с помощью тепла и автоматизированного массажа, когда ролики перемещаются по спине по заранее заданной траектории. Однако такие процедуры, как правило, стандартизированы и не учитывают индивидуальные особенности состояния мышц конкретного человека, отмечают специалисты из Уханьского технологического института в Китае. Они хотели найти более персонализированный подход и разработали что-то очень напоминающее рюкзак. Систему, которую нужно носить на плечах, при этом с помощью электродов, закрепленных на коже, новинка отслеживает электрическую активность 4 групп мышц спины. Система определяет, какие именно мышцы устали и насколько сильно. Этот умный рюкзак массирует проблемные зоны, регулируя интенсивность воздействия в зависимости от уровня усталости. Специалисты из Гарварда отмечают, китайский рюкзак-массаж необходимо сделать более легким и компактным, прежде чем он станет практичным решением. А уж если прогресс дойдет до того, чтобы встроить массаж спины в обычный рюкзак, даже я ради такого смогу на время от сумки отказываться. Пока все, с тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

правила, сыграем без правил. Да так, чтоб на самой грани две похожих морали. То, что искали мы целые навсегда. Мы споем этот кавер.

0: Сила слова на ТСМ.
1: Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Как-то в детстве бабушка связала мне свитер с Чебурашкой, а я сказал, что с волком из «Ну погоди» хотел. После чего мама сообщила: «Дареному коню в зубы не смотрят». И жизнь уже не была прежней. Эта пословица пришла к нам прямо из тех времен, когда на каждом рынке или базаре можно было купить лошадь. Так же просто, как пару кило отборной белорусской картошки. И появился такой лайфхак. Для того, чтобы определить возраст лошади и, соответственно, ее физическое состояние, надо посмотреть, насколько сильно стерты ее зубы. Раньше, когда во многих семьях эти животные были чуть ли не главными помощниками, их довольно часто дарили. И если получатель подарка был человеком вежливым, он просто говорил «спасибо», не разглядывая внимательно лошадиные зубы. Пословица лишний раз напоминает нам о том, что в подарке главное внимание и то, что жест сделан искренне, от души. Конечно, ты сам лучше всех знаешь, чего хочешь, но нужно быть благодарным любому подарку, даже если даритель абсолютно не угадал твое желание. Ведь дареному коню зубы не смотрят.
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Береги наше главное богатство – русский язык.
0: Сила слова. На

0: 15 часов.
1: Радио PFM. Мир, лайф, драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM. Встречайте! Главное театральное событие осени. Национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра». С 20 по 30 ноября на ведущих сценах Омска лучшие спектакли со всей России, в сердце которых музыка. Билеты на сайтах театров. 16+.
1: Ее точно слушают.
0: Реклама
2: на радио PFM. Телефон рекламной службы
1: 8 495

0: моя очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. 11-летняя шахматистка стала самой молодой женщиной-гроссмейстером в истории. Кто она и чей рекорд побила, сейчас расскажу. Итак, 11-летняя Бодхана Сиванандан на шахматной олимпиаде в Самарканде выполнила условия, необходимые, чтобы получить звание гроссмейстера среди женщин. Этот статус считается для шахматисток высшей ступенью. Не могу не отметить, что даже до получения звания девочка обыгрывала уже к тому моменту состоявшихся гроссмейстеров, да к тому же мужчин, которые заметно старше 11. Получив свое почетное звание в столь юном возрасте, Бодхава Сиванандан побила рекорд Екатерины Лагно, будущая чемпионка России, чемпионка Европы, чемпионка мира по быстрым шахматам и чемпионка мира по блицу. Звание гроссмейстера среди женщин получила в 12. Пока на этом все. Больше фактов и новостей в следующих выпусках на vk.ru/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.
2: Если хочешь танцевать.

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
1: ВИЧ. Сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
2: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
0: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод» имени Попова представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Здравствуйте, меня зовут Маша, мне 7 лет, и я люблю гулять с бабушкой в парке. Там очень красиво. Бабушка рассказала, что на заводе, где она работала, тоже очень красиво. И что деревья и кусты она там сажала вместе со своими коллегами очень давно. Раньше я думала, что на заводах делают только технику. А оказывается, нет. Там еще сажают деревья, есть аллеи и клумбы. Кстати, сейчас на этом заводе работает мой папа. И он важный человек. Он шлифовщик. Я горжусь им.
3: Шлифовщик. Специалист, который обрабатывает поверхности различных деталей на шлифовальных станках, придавая им необходимую точность и гладкость.
1: Гимнастия!
0: На PR.

0: 16 часов.
1: Радио PFF. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: слушаем слушателей.
1: Привет, меня зовут Оля Широглазова, я из города Перми. Очень люблю радио PFM за любимые песни, которые поднимают настроение и заряжают энергией на целый день. Передаю привет моему мужу Некрасову Александру, моим детям Ксении, Александре, Валерии и Тимофею и всем своим родным и близким.
2: Хочешь услышать свой голос в эфире?
3: Присылай голосовое нам в Telegram или WhatsApp.
2: Говори, из какого ты города и почему любишь PFM. Записывай номер +7 910 412 45

0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.
2: Я хочу, чтобы надо...

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Более половины россиян считают, что чувство юмора помогало им в построении карьеры. 56% опрошенных действительно уверены, чувство юмора в достижение профессиональных успехов внесло ощутимый вклад. Практически каждый пятый участник исследования, наоборот, карьерных плюсов чувства юмора не увидел. Отмечу, опрашивали тех, кто считает, что у него есть это чувство. Каждый четвертый... нет, не отшутился, затруднился ответить на поставленный вопрос. Кстати, мужчинам и женщинам чувство юмора помогает в поиске работы и построении карьеры почти одинаково часто. Положительный ответ дали 57% опрошенных мужчин и 56% представительниц прекрасного пола. В исследовании, которое провел российский сервис для поиска работы и подбора сотрудников, принимали участие экономически активные россияне старше 18 из всех округов страны. Пару слов про тех, кто на работу принимает. 51%, то есть более половины, признались, если в ходе собеседования выяснится, что соискатель обладает хорошим чувством юмора, это станет дополнительным аргументом в пользу кандидата. На работе и не только слушай PFM. В эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Радио PFM. Реклама на PFM.
1: Какой Tenet вы выберете в октябре? Больше пространства – Stenet T4L. Больше технологий и комфорта – Stenet T7. Ноль причин откладывать покупку. Новый Tenet по спеццене от 2 200 000 рублей весь октябрь 2026-го. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
2: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73 92 12.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове
3: 644 99 и 1.
4: 644 99 и 1.

0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: В эфире программа о большом путешествии языка, меняющего мир. Привет, с тобой Андрей Турецкий. Русский язык и русская культура настолько богаты, что просто не могла не появиться она – русистика. И русисты есть в самых разных частях света. Правильнее было бы сказать, что русистика – это комплекс наук о русском языке, русской культуре, литературе, о народе и его истории. Сюда даже относят методы преподавания русского языка во всем мире. Некоторые специалисты уверены, у истоков русистики стоял сам Михаил Ломоносов. Ученый первым стал двигать в массы идею о том, что язык – важный предмет для изучения, такой же, как история. Когда точно появилось само слово «русистика» – неизвестно. Термин формировался постепенно и закрепился в документах только в 20 веке. Один из ведущих мировых центров русистики – США. Там эта научная дисциплина активно развивается с 1920 года. Лидеры по изучению русского языка и культуры, известные на весь мир, Гарвард и Калифорнийский университет в Беркли. В Европе первые по русистике – Германия и Великобритания. В Соединенном Королевстве, к примеру, есть школа, которая гордо носит имя «старейшей по изучению русского языка в Шотландии». Первую лекцию на Великом и Могучем там прочитали еще в 1919 году. В Германии же классические кафедры по изучению русистики есть в университетах Геттингена, Лейпцига, Мюнхена и Регенсбурга. В Польше с середины 20-го столетия работает Институт русской филологии при Варшавском университете. Также среди мировых лидеров по изучению русского языка и культуры – Китай. В Азии, в принципе, из года в год растет интерес к великому и могучему. Но пока Поднебесная остается первой среди тех, кто хочет не только освоить русский язык, но и понять его.
0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

0: Ты слушаешь радио
1: PFM.
0: Радио PFM. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио PFM.

0: 17 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFI.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове
1: 644-99-1
2: 644-99-1.

0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.

0: А сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова.
2: В одном из районов Стамбула кошка предотвратила ограбление, помешала четырем грабителям открыть дверь. Точнее, четырем грабительницам. Попытка злоумышленниц проникнуть в квартиру на 12 этаже жилого комплекса сорвалась благодаря кошке. Совпадение или нет, но кличку этой кисы можно перевести на русский как «чудо». В семье питомец живет уже 8 лет и, очевидно, выполняет не только мурлыкающие функции, но и дом защищает. Кошка по кличке Чудо отбивалась от грабительниц лапами, когда те пытались проникнуть в квартиру. Отмечается, что злоумышленницы не теряли надежду около 45 минут, даже надевали перчатки или пытались прогнать кошку ногой, чтобы прорваться внутрь, но потерпели неудачу. В конечном счете, проиграв кошке, покинули здание. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, когда подозреваемые скрывались с места происшествия. Кстати, другую квартиру в этом же доме ограбить им удалось, потому что, вероятно, сторожевого кота там не было. Пока у меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на PFM.
3: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

0: PFM. Реклама на PFM.
1: Какой Тенет вы выберете в октябре? Больше пространства с Тенет Т4Л. Больше технологий и комфорта с Тенет Т7. Ноль причин откладывать покупку. Новый Тенет по спеццене от 2 200 000 рублей весь октябрь 2026-го. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
2: ВИЧ сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
3: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
4: Пригласи себя в театр. В Тамбовском драматическом театре премьеры и любимые постановки на главной сцене в малом и камерных залах для зрителей всех возрастов. Тамбовский драматический театр – место, где оживают истории. Билеты можно приобрести в кассе театра, улица Интернациональная, 15, или на официальном сайте tambovteatr.ru. 6+.
5: Угол Тамбов театр, Украина, 106-82-905-21-90, город Тамбов, улица Интернациональная, 15.
6: Мебель эстет. Кухни, шкафы и другая мебель по уникальным проектам. Персонально для хороших людей. Посетите наши фирменные салоны Карла Маркса 103 и Советская 39. Мебель эстет.
7: Автосалон Тамбов Авто приглашает ценителей надежных автомобилей Kia и Hyundai. В наличии новые, легендарные и ликвидные кроссоверы и седаны Solaris.
8: Успей купить уходящую легенду.
7: Ждем вас по адресу: улица Киквидзе, 85В. Подробности по телефону 734-100.
8: 734-100.
9: Ее точно слушают.
10: Реклама
11: на радио PFM.
12: Телефон рекламной службы в Тамбове
13: 644-99-1.
12: 644-99-1.

0: Волна турецкого на PFM. Программа обо всем, что ты хотел знать или не хотел. Привет, меня зовут Андрей Турецкий. Твоя жизнь не будет прежней. Я уверен на 100%, что ты уже слышал этот крик. Нет? А вот так? Ну, может, вот так? Этот звук называется крик Вильгельма, и он так или иначе присутствует в большинстве голливудских экшн-картин, начиная с середины 70-х. Впервые этот крик прозвучал в вестерне «Далекие барабаны» 1951 года выпуска. Считается, что автор вопля – певец и актер Шеб Вули. Тогда он сделал несколько дублей для сцены нападения аллигатора на ковбоя. Изображал, понятное дело, напуганного ковбоя. Все 6 получившихся дублей добавили в архив киностудии и назвали «Человека кусает аллигатор, и он кричит». В 1953 году один из этих дублей использовали в сцене картины «Погоня на реке Фетер», когда стрела индейца попадает в ногу незадачливого ковбоя. Крик можно услышать во многих вестернах тех лет, но по-настоящему легендарным его сделал звукорежиссер Бен Бёрд, когда работал над первыми «Звездными войнами», вышедшими в 1977 году. Во-первых, он присвоил этому звуку название «Крик Вильгельма» по имени пораженного индейской стрелой ковбоя. Боя, а во-вторых, начал вставлять вопль во все свои дальнейшие работы, в том числе и продолжение «Звездных войн». Коллеги по цеху подхватили эту фишку, и с тех пор крик Вильгельма стал так называемой «шуткой для своих». Считай, что ты теперь свой в тусовке американских звукорежиссеров. В 2010 году была осуществлена попытка подсчитать, сколько картин озарил крик Вильгельма. На тот момент их было как минимум 216. Сейчас, как ты понимаешь, намного больше. Франшиза «Индиана Джонс», мультфильм «Мадагаскар», фильм ужасов «Полтергейст», «Бэтмен возвращается», трилогия «Властелин колец», большинство работ Квентина Тарантино – везде есть крик Вильгельма. И на кинематографе это не заканчивается. Видеоигры Red Dead Redemption, StarCraft 2, League of Legends и другие. Вдова актера Шеба Вули, создателя «Крика Вильгельма», в одном из интервью рассказывала про мужа. Он часто шутил насчет того, как здорово у него получается кричать в фильмах. Теперь, когда твои друзья будут возмущаться из-за того, что во время совместного кинопросмотра ты в очередной раз с важным видом скажешь «А это крик Вильгельма?», просто предложи им послушать «Волну турецкого». Или не предложи.
1: Волна турецкого
0: на PFM.

0: Ты слушаешь.
1: Пи-ФМ.
0: Радио. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио Пи-ФМ.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFE», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 18:00.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в

0: слушаем слушателей.
1: Доброе утро, меня зовут Лиля, мы с солнечного города Ялта. Ваше радио любим за душевные песни и сыночкам хотим передать нашему любимому папочке Берилу Александру привет.
2: Хочешь услышать свой голос в эфире?
3: Присылай голосовое нам в Telegram или WhatsApp.
2: Говори, из какого ты города и почему любишь PFM. Записывай номер. Плюс

0: слушаешь радио BFM. Мир. Лайф-драйв.
1: Главное правило женатого ферзя:
2: смотреть можно, трогать нельзя.

0: наконец-то моя очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. А массаж нам сделает рюкзак. Про новую разработку технологического института в Китае сейчас расскажу. Снять усталость мышц спины можно с помощью тепла и автоматизированного массажа, когда ролики перемещаются по спине по заранее заданной траектории. Однако такие процедуры, как правило, стандартизированы и не учитывают индивидуальные особенности состояния мышц конкретного человека, отмечают специалисты из Уханьского технологического института в Китае. Они хотели найти более персонализированный подход и разработали что-то очень напоминающее рюкзак. Систему, которую нужно носить на плечах, при этом с помощью электродов, закрепленных на коже, новинка отслеживает электрическую активность 4 групп мышц спины. Система определяет, какие именно мышцы устали и насколько сильно. Этот умный рюкзак массирует проблемные зоны, регулируя интенсивность воздействия в зависимости от уровня усталости. Специалисты из Гарварда отмечают, китайский рюкзак-массаж необходимо сделать более легким и компактным, прежде чем он станет практичным решением. А уж если прогресс дойдет до того, чтобы встроить массаж спины в обычный рюкзак, даже я ради такого смогу на время от сумки отказываться. Пока все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на PFM.

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM. Какой Тенет вы выберете в октябре? Больше пространства – Стенет Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стенет Т7. Ноль причин откладывать покупку. Новый Тенет по спеццене. От 2 200 000 рублей весь октябрь 2026-го. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
1: ВИЧ – сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, но сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
2: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
3: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
4: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
5: Телефон рекламной службы в Тамбове
6: 644-99-1.
5: 644-99-1.

0: Сила. Сила. Сила. Сила слова. На
1: ТСМ. Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Как забить гвоздь домашним тапочкам? Как создать гармонию в личной жизни? Об этом и не только тебе расскажут эксперты из интернета. И все они знают вот эти вот лайфхаки. Слово «лайфхак» образовано от английских «life» – «жизнь» и «hack» – «взломать». Считается, что придумали этот термин программисты еще в 80-х годах прошлого столетия, а сделал знаменитым британец Дэнни О'Брайен. В 2004 году он выступал с докладом, название которого можно перевести как «Лайфхаки. Технические секреты сверхпродуктивных альфа-гиков». Не совсем понятно, но очень интересно. В 2015-м один, ну, очень популярный журнал, издающийся во всем мире, опубликовал статью под заголовком «Хватит называть все лайфхаками». Автор был возмущен тем, что термин потерял свое истинное значение, потому что им массово стали называть абсолютно неинновационные советы. Вот тебе пример нескольких самых популярных лайфхаков из интернета. Как удалить царапины с экрана смартфона при помощи зубной пасты? Как быстро разрезать помидоры с помощью двух тарелок? Как усилить звук телефона с помощью втулки от туалетной бумаги? И как подобрать нужный размер джинсов, обмотав их вокруг шеи? Говорю сразу, за безопасность и, главное, полезность этих лайфхаков ни я лично, ни редакция PFM не отвечаем.
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Помни, сила в слове.
0: Сила, сила, сила, сила слова. На ТСМ.

0: 19 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове. Давай с тобой.

0: PFM.
1: Радио PFM. Реклама на PFM.
2: Пригласи себя в театр. В Тамбовском драматическом театре премьеры и любимые постановки на главной сцене в малом и камерных залах для зрителей всех возрастов. Тамбовский драматический театр – место, где оживают истории. Билеты можно приобрести в кассе театра, улица Интернациональная, 15, или на официальном сайте tambovteatr.ru. 6+.
3: Угол Тамбов театр, Украина, 162 905 21 90, город Тамбов, улица Интернациональная, 15.
4: Ее точно слушают. Реклама
1: на радио PFM.
5: Телефон рекламной службы в Тамбове.
6: 644-99-1.
5: 644-99-1.
7: Я с тобой спорить не хочу.

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM. Какой Тенет вы выберете в октябре? Больше пространства – Стенет Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стенет Т7. Ноль причин откладывать покупку. Новый Тенет по спеццене от 2 200 000 рублей весь октябрь 2026-го. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
1: Ее точно слушают. Реклама
2: на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод» имени Попова представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Привет, меня зовут Рома, мне 8 лет. Я пою в хоре, а моя мама работает корректором на заводе. Она мне рассказала, что когда-то на ее заводе работал Борис Янкелевич. Он участвовал в Великой Отечественной войне. У него много боевых наград. А еще Борис Львович руководил мужским хором при заводе. Это очень необычно. Заводской хор. Мне нравится. Когда я вырасту, хочу работать на заводе. И тоже организовать там хор. Если можно.
3: Корректор на заводе осуществляет проверку технической документации на правильность оформления согласно стандартам предприятия, ГОСТам и техническим правилам.
1: Гимнастия!

0: 20 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM.
1: Радио PFM.
2: PFM.
1: Реклама на PFM.
3: Какой Tenet вы выберете в октябре? Больше пространства с Tenet T4L. Больше технологий и комфорта с Tenet T7. Ноль причин откладывать покупку. Новый Tenet по спеццене от 2 200 000 рублей весь октябрь 2026-го. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
4: Ее точно слушают. Реклама
5: на радио PFM.
6: Телефон рекламной службы в Тамбове.
7: 644-99-1.
6: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Если искать мировые шедевры, можно случайно найти новые преступления. Смотрите остросюжетные детективы по романам Анны Малышевой. По будням в 21:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8 495 223 62 35.
3: 8 495.

0: 21 час.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Когда на кону красивая жизнь, деньги и власть, тебе все дозволено или нет?
2: Моя дочь продала наш дом и улетела в Рио-де-Жанейро.
1: Новая бразильская мелодрама «Все дозволено». Смотрите с 5 октября ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
3: 8-495-223-62-35.

правильно жить и никогда не полезу советом. Мне позволили петь свои песни, и я благодарен за это. Но я знаю, что мы все стараемся, мир без нас он слишком серьезный. Человек должен плакать от радости, но я знаю, откуда слезы.

0: 22 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Если искать мировые шедевры, можно случайно найти новые преступления. Смотрите остросюжетные детективы по романам Анны Малышевой. По будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8-495-223-62-35.
3: 8-495-223-62-35.

0: сейчас.
1: Вы слушаете радиоканал Первое интернациональное радио PFM, зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 23 часа.
1: Радио PFF. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Мир. Лайф. Драйв.
1: Главное правило женатого ферзя:
2: смотреть можно, трогать нельзя.

0: Реклама на PFM. Когда на кону красивая жизнь, деньги и власть, тебе все дозволено или нет?
1: Моя дочь продала наш дом и улетела в Рио-де-Жанейро.
0: Новая бразильская мелодрама «Все дозволено». Смотрите с 5 октября ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8 495 223 60.

0: 0 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: час ночи.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.
3: Вся надежда.

0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Два часа.
1: Радио PFF. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Ты слушаешь. Радио PFM.
1: Дороги запутаны в кольца, но у нас по ним был один маршрут. Мне хотелось

0: часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.